без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Не пересмеивайтесь!

0: теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так, в ноги.

0: кричит.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: и всякого газка, кого я выбрал. У небески на зиму, эй, люди, эй!
1: Они кричат,
0: хочу пить, я здесь хозяин.

0: Снимайте! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Это твое! Это самое! Одно слово! Твое!
0: С вами будешь быть хозяин или кому-то?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катер...

0: Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду, сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Илюша, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой, кто-нибудь. Слышишь? Идет.
1: Слышу.
0: Прячься где-нибудь. Это Зиновий Борисович, мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься, прячься.

0: здесь, сколько мне известно, это муж под поясов. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это если он?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Все
0: слыхали. Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаюсь.
0: Смотри, Катерина.

жила. Покатись, катерина, солнце на лицо. Покатись, катерина, солнце на лицо.

trzeba pić. Tata musztęcia niech nie. Pani daw u mnie taka. A u drugiego бывает пани да хорошая. Вот Сергей тоже был помнишь, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея уже я себе верю. А чем я хуже? Руки, ноги, голова.

just стоит около погреба и смотрит, смотрит, должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я, какие там, наверное, жрина.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Смог сорвать
0: ну,
1: танцинов!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише, тише!

0: сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, ищите, ищите, а Сережа, сырой, сырой, ее, Сережа, Сережа.
0: А ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти!